0: наттиакулунг аннораақартуни тааккуак асивилапи қакисималерлути таппани иманнеқиаруйу катаммарилерлуга илисариумалуарникуму нагдигилуарникумуллу айппаратаанна таппани ерсаарджулертиллугу таманна тикку нутеққуисеқаттарлуни ааулатсеқаттелерами наёртавут таунанган инуимиссингаанганни таймана нутеққуиаатлаартуни унаа уққуиисо наггути илуагу нуиқаттарлуни қагливаллиаалерлуни таймана нутеққуисимактуни нуисараага нуивактуни таанна айппарилаартара уқалерлуни акунигиаалерторлигуу тавва акунигиаалернераами уқалерлуни қаиққулаалерторлигуу уқарлуни тавва аннораани пиилерлуниги таппунга имаарлун имаану тайма мисикками суқаталикаутигиллуни таманналу таутуттиарлугу аманна қинню манна тақио қинуқат қинуқартсарайерма митуилерасуккалуарлугу катсоқсарайллунилу таймаисууума тариортаманна таймаиттортаманна утсеқиттиарлу аммаалаа таанна панига улиипикат аммаалаа тисугиаасимақами тайма аққақорторилллуни наттианинг аннораали тавва исумалерпунга кингунингани иманна илаилеқиникумут таймаитту иманна наггуут эрпарникувине таувунга пааммагбигиллугу таанна имаарбигеққавиянга пааммагбигиллугу иттуакатагасулерпунга исумаллунга эққангалуунни такулларуккут таунна исумаллунга тааманна митуилақ катагасуккалуарлугу утертармаллу тауннаммари эққанга такуюннарнагу таввали таанна наёртара аулатсигиаасугарами қизжаллукаорторлуни аллиутикаорторлунинга таачсумасикку иманна иппигилунни каутигиллугулу қано пуина сугиаксанник нигилинарнаалуалу таманна имаа иппигилерлугу аммалу иджангулуалулерлума кививаллиасикаутигиллугалу таманна наггуллу такуллугу аттиксиваллиаллуга тамасеқааманикку таксаммунгаллуни таппакақааманерсаагалааллуни тамаккуа пилагиарниусаат таунунга кививаллиаллуга иманна аммуллуангиллугалу таавунга салеққаму саммунгаа кививаллиааллулерпу сикутаппагна унга сиксикаллардуарлугу изжангуюннилисугарама изжангуяаруннеериллунга аммалу нигилинарнига иппигиаруннеериллугу имана уна уна юттуаутуиннаами иппигусулерлунга тамаан имаагулуақ изжангунаяаруннеерлунилу тамана наггут атаагу таунунга аторпаллиааллугу кививаллиааллугалу иққангалу такуксарулерлуни таунани сатсикаллагиаартуми наггутиу тукеаани тупермик такуюгумиуга иққангани таунани иманна инуи иккуа туперивалаортанган қисси тайкуа ауралиллариммигакки қисси таунани тупер такуллугу тайкунгаарпаллиааллунга кививаллиааллумалу қагдилерлугу паанга иқпангаттиарлуни тамаунгалу иққангану қаглиммарилерлунга пақриартаулерама марруунни инуунни агутиинни тигуяуюннарситуарама тигуяугама аннораалиартертаусикаутигиллуга сулитулаунгитиллуга туппаллиалерлугалу таппунгалу туперму исикаутигиллуга паанга иқпангагма айппара таппаниилертоқ тааналу улиипика панига таинна дунтарауллуни таппаниилермисо аммалуттаақ таанна исумагингиттиартара айппарилаортанга инна айппақалаармат айппарилаортара куннан имаагуорникуми имаагунаунгуорникуми айппаерсималаармат таанна илисариттиарлугу куннаалаорту тааннару айппара иманна суққаумагиттиарлуни уваннул иманна иннимерулунгиттиарлуни илаа уганнерминту тааманна инерусерилаортамини инерусеқаттиарлуни аммалуттаақ таанна кунна иманна сигнарулунгми таутугу такуксаунеқаяангиттиарлуни иманна иланнарусуттиарлуни уникка иманна қунгапасуттиарлуни иллуум таппани тупиу иллуани инуктақақалуақиллуни кисиани утсерингиллугу киналлариуммагаат иманна таанна мамиагиммақтаалугиакку айппарилаортама айппанга сунауббауна инуиюқ айппанганинг айппақаллалилаарпунга иманна исумаллугу айппаралу унгангуаафиккиллугу иманна аннораақаяангитсуиннаит кисиани иманна кангунарнермик такуксауюқангитту кангунарнер иманна питақангитто аннораақангиннер налун аннораақангитсуиннаагулуартугу иманна кангунарнииннуккуа иманнаилинангитту утсернангитто kisiyan ni ku tiak na jok tanga taman iman ko biya si tiak to ko ngapay si tiak taba apik sulak sunga kanok de taba nigi katak pisi kanok de inyo pisi iman na apik sulak sunga taan na ay paka ko ngapay yung pagsunilyo iman na ilisakit ilisakit yung wala katak to unikak to kanok sunay nigi katak to go ano ka kapagsutilyo uke ako go meti nirena sokatteraangata akkaqarpaklutik iqqanganin nirena suraangata taimaattuggo an qissinginnik annoqaaqaqattartu tamakkuarugo niqigivaklunajju mitsi taimanna ukiakkut akkaqaqattaraangata nirena suklutik ammaruttaugo upinngaksaakkut natsiaqaneraangat natsijjan akkaqaajaaraangata tamakkuninga niqiqalerpakkillutik annoqaartaarpaklutillu natsijjat amingin taakkuninga ujjeritjaarlugi unikkaartaaju taakkua ammattaa una imannakiggeqaannugunneerlugu unikkaartaa qasiujjaaguruarluni taanna aaruneserlakkaluarlugu makkua kagbaruluit ukiakkut imaautillugu tamaani ikkaqqisimaujartutik tinujjauttarlutik iqqanganu tunngallutik purtusivaklutik tinittaraangat ulittaraanga sikutuinnaqquujerpaklutik tamakkualu unikkaartauqasiujjaaguruarlutik qanullarik taakkua suuqaivakilliqallattiartumik unikkaarunnaillillugi qannukkia iqqaupaluqquujigaluarlunga mitin tamaunga killinganut ne qaannukka isersimallutillukka taimaattul taanna unikkaartauqasiujaujugula imanna unikkaattiaqornaillillugu taima unikkaujaullarpunga taakkunanga tavva taakkua ilisariumajaarugigaluarlugi tavvaniinginnaqumagaluarlungalu tavva isumallaneqivungaillaaq taima anaanaga innaulerlunilu isumaksarsiurniartuaalu qanuq inuunnertuviniummagaarma qanuilillunga imaartuviniummagaarma isumaksarsiurniartuq ammataimi qitunngakkulukka anaanangalu inuunnersimalerluni umangaluttaaq imaarlunga inuunnerlunga unikkaangillungalu qanuq isumaruluujaqattarniartuq qitunngakka isumalerama uqalerlunga uterumalertungali uteriaqa uterumalertunga uqautillugit illakka isumaquluujaqattarniartuaalungmata uterumalertunga uqaama asiila utequyaamngit lanaaquluarlunga uterasulerlunga tavvanga aaluljaklunga anigiatuaqama taakkuunnangat annuqaajartik iqqaujanni tiguyausumaqmigama tigumiartaaunginnartunga annuqaartortaullunga tamaunga tutitaulaaugittunga annuqaartoriirlungalu sakkutaullungalu taimanna suli tamanna aqqutikiqqaujaqa taimanna kivivallianeqiqqaujaqa maliklugu taimanna qubbaqpalliaagama tappikunga suli aqqarmikiqqaujannu utillaneqivunga tamanna naggutiaaluk suli taautuklugu ataanit imanna ikkiirnalaangilluni itsangunalaangilluni tamanna sikku qagliaallaklugu ammaillaa ikkiernernialua ippigilerlugulu itsanguliqtuaaqerlungalu imanna aksuaalu itsangunilerlungalu tappuuna suli nuillarivunga aqqarmikiqqaulakku nuituaqama isumagikautigillugu taima ilaakka qanui asiuligutin aullernerpuqaai qiniqtuuqaai imanna isumagillugi nuituaqama qakillunga imanna kisiani nigliniarninga masaunira suuqasiniktoruugama ujjeringit ikpigilunniitsiallaqaluaqakku suli takananiittuuq takullarpaakka natiruviaarmu suli tamatumunga anorimu takuksaukartarlutik taaunani kallagjuarlutik suli piqataa tamaani naggutaugittumii kallagnersaulerluni ugasiginersaulerluni tavvunga tavva kigliqallalaorsimajoq taanna sinnakturilara taimani taanna sinnakturilaorlugu taanna pivaalliqutigillarilaorsimagmilaqa taanna imaaguulaorsimagmat tappauna qallunajiarsimalaorlunu takanna angagalu taim imaaguuqataartuviniutillugu aqqusaalaorsimagannuk taanna isumagillugu kinguningagut tavvani iqquvalerlunga isumaksarsiuqutigimigjualaortaqa sunaumma тамакква иккарпаллиалерлугиллу исумаксарсиорутигерулуйарлугит наоккутуиннаруо наунгортут тунисеқаттартут киссутуинна имана тусааммагама имаанигуо наунгортут имау гуутимо тунигивэ силарсуу соорнакка тиксангани туниниаривэ нунами инутуугануарлуни наунгоруни сули таппунга туниниаривэ таванна имана пиваатэкутигиллагалаарсумалагасунаавба имана исумален мариллуутунаавба каппианартумиситсеқаттартугут илаттинник каппианангитсумиитиллугит имаагуортусунаавба иссангулуннеертиллугит иссангунартуми каппианартуми тунисимақаттартавут таанна упперипалуйаттаммариттара аттигнерсақ каппианангиттоқ иню илаат каппианарнеқасиуяққуортууна сугиллугу исумагиллаартара пиваатэқутигилларксималара кисианин сиккуутаманна канигияа иссангунартоқ ниллинарнига иппиннартоқ аттигнерсақ ниллинангиттоқ иссангунангиттоқ таймандаалигаллугу синнактоқиллалаарсумалара тамалла исума каттариақаттагэққуортугун увагун илангарсималигун имаагоортумик каппианартумиигиттуниккуа пиваатэқутигисималариақаттариттавут таатсумуга тунисималариақаттариммалавут уутимутуқа ааунатааннаримматигут тамба каппианартумиигиттоқ тамалла синнакторисималараннугуллармигмат таппунга нуққаканаорнаарама қуяннами сианиктаппа униккаарнаалермигама сорусиултунга пиусерилаарсималанник тамаани иманна инутуйуннарсималлиалисаар ила инутуйуннангитторулуугалуартунга тамаани фавитини гунгиллуалаартунга тамаани талиаруйуллагни туаажоруйуллагни қаа укиоқарлунга тааиман пиусерилаартара униккаарнаармигакку тамаани китингааттини иппиарлу таассума китингаангани сууяртилинеқартаажуми нуналиту нунеқарпалаарсимагатта таунанилаа китингаараарлуттини такананиасин нуналитууллута тааккуаттаа уккагингаараарлуттини арбаартуунгунеқартаажуми нуналиттақарэллуни иннат иннартақаортуникки иннартақарлунилиилаак тайккуалу куат куттиккуулаортут агаксариллугу аммалу тааккуа акумаликкут таакуангугиллутик амма аасеқаккэннеқкууралуартутингкуа таакку уссерилуангуарлуги таммани илаа иманна канниерулунгиттиарлути нуктарту теққаторулугатиллу таимааттиарлути таанна тале талеваарзуутту арбаарторлу акилерсериимматик таанна нанисивиукангерлугула тааннаалларумат таанна икаққанга сикутуқарулуйарник маниитторулуйааллуни таманна каднунаджиариартаппунга иппиардулиариар иллиинертамалла асеққуттариақангиттиарлуни иллиинтуаттиангутуни асеққутаусуиттуллуни тааманна укиунганни укио кисиани ауралингиллунга қувиасуппиуллуунни кингунингаанганиммагаан сивунингаанганиммагаанлуунни таанна пиусерилаартаву ауралингиттиарлугу таканани нуналитууллута каднунаджиақуяусиллерпугу таканналу нивиарсаавинеқулууллуни нивиарсааруулууққуорлуни ангилугингаарлугу қаманиу нулиаанга такатума умилиалуунеқартаавакту тааналу каднунатиақти таусигиааллерпугу асуилаа иманна пиккуллерилуалаангуярлунга пиккаунеқамалиллугу каднунатиақтуалууганнугу утертериарлуну уллуунгмасиоқаалива пиккангиттиарлуну таппунга иппиартулиараннук сулиқаумасугартиллугу таппунгарлуну иппиарлуммут тикитсуник илаа иманна кисиумиттериганиаккермагааннуллуунниин иоқутиксат қаллариммагааннук ааулалингиттиарлунга қанукиа неоқутиксақаартукти таажуксааннераннук кисиаани қаллунасиарта тааллагалуартуиниулугу иманна кисиумилиоқутиқарнаармагаанну уллерингиттиарлунга тикиннанну таппуганиувертиккут упаккааваларумата суукаамма упаклутиккуттаақ таймана тикиттутуиннаа нертиитортитааваларумата сиватортитакулууллутиллу иманна мингуаалертааллути пуннерник тава мингуаа тарилааруммагу тааккуа тунгасуттитаауганну тииторлунуллу суукаамма исмааннартиитторанну сиватортлунуллу пуннилерпаклуну
1: Taman na tuktukang ito ay roaksimang matamang na tunun na rasok. Taba taba bungang ila taba na ila kanu amik amiyalung niksak siyulugo aura di tiyak lugit amik tahtita alugig mig matikko amik taakwang ila niwag tiku pipik sa tuwa na akong matakanugakulululutik ukumayan ng naktawag lutik tayo matiwag simang mat tayo matiwag simang mat tayo matiwag simang mat tayo matiwag simang mat tayo matiwag simang mat tayo matiwag simang mat tayo matiwag simang mat tayo matiwag simang mat tayo matiwag simang mat tayo matiwag simang mat tayo matiwag simang mat tayo matiwag simang mat tayo matiwag simang mat tayo matiwag simang mat tayo matiwag simang mat tayo matiwag simang mat tayo matiwag simang mat tayo matiwag simang mat tayo matiwag simang mat tayo matiwag simang mat tayo matiwag simang mat tayo matiwag simang mat
0: ikubayokarone igaraangitanguksaulluartutittaika imanna ingerraarparuartukne arpajukaasilluni ikaqaugittumi ikaariangu suungulluni tabbunga taiman sukkaillluni ikaqqalimaaqnaqaluarluni taika nunali akittiaattini takuksaaluuggu illa takuksaaguttugalannunaaluari taan takuksaaluusu taamaauga ikkinikkuukatagunneerannu sinik тарлунукисяаниу қаумбарсиили валерлунук синит тарлунукисяаниулеранну иммиу канаилигаангиттиарлуги усингиаранну тааккуа амиин аллинигиуллутиккуллу қипилиуллутиккуллу таппунга қамутинну киллингану синигасулерлунук аноқаангиттиаллатуарлунилу имманналуннитиилиоқасуммагаанну қаужинги аурилингиттиарлунга ubbalunne nanerutika nanerumun ikamanasummagaannu imanasumagittiarluma taima nanerutika aullaqattarnikuugatta suuqaima aullarpaklutalu taimaannata nanerutitaqatuinneraaqartuk saajuvinigulluar taassuma supuujukkuvi iluaanni ammalu supuujuuqlaitama taabbaaguluk saajuvinigulluat imatiijeuqasoqquurunne immarillunulluunne oqummiakka tavvatuaarisimagakkilli аггаккатаюджерэдэриккитугинилайманна нипиттагуялэртук укуммиаккавут таммалисиниттарлуну амиит уллиутиллутикку симана

0: сэрни бааккитсани куллуунни кисяни питахаруннеккиллугу сорлу наму намунгарнаалерпи тимаасимақаттармата кисяни ат ролегисималакка кингарни пингасу лорма таугалуа маққу иколалортиллуги атаанна пингалуай маккитаиннэрсимамма аммалу қамагумутсиарсагулу таанна малеруртуилиулорту тайкан маата жаангулорту тэтсэмэнгэ тутсаарлиулэртэми атуртаохаттартамааннаму макитсихатис макитсилэрсинэм маннэрма иппигэртуарсималэратааннамааннаму
1: ила тусэрпиа дигэртаруннисулэги мааннаоюрли тусэрпа хакатталэртиллуго инуит налиэраармасиунгумма танналлиануорума янгини тусэавиммут соолиннеруагэяртутиттаа мокова тссерпиа дигингитуна атуртоссиангмата суорлу уна ангинерпаагу катоссиунгумми маккатититтеқаттерна уппалуна илуперсиорна кану кертаманнааттуи симанақаммангаарлу қоосеқиннарэби
0: я таанна сулитсиарту тамаккуа тутсиарвиттау тамаккунун атуртоовиллуариттарсимамма илуверсиорнақ катититтаунақ бақтитсиниккуллуунни аммалу аджигиқаттар тиннаги нилаги тутсиарви аджигингиарлиқаттартиллугу тайкуа пингасуулоорсимагалуартуи аммалу тауситуангулертиллугу аажиқатиги лоорсимамма тайкуа тутсиарвиммиу талерили ангиқатигиитсути таанна атауситуулерту тутсиарви тиккулимаану аторттаугуннақ таналлианутуинна аммалу аақкатисималлути қангакку атортаугуннарасармага валуненертүйхатэхару уумаппаталуунни таймаагала тутсиагаахатигииқаттарлути таймаа атсулли таматсимунгаханертүйхатигииқаттарсиман юи аммалу таанна сули таймаалингаинне симавалли лунимааннаму кисяни таанна анилуарумми илаатсулли нунали соорлу хасингинни катиттарвихаа соумма пингуарви уттуу тигилу гууббалуни илинниарвимми ихаалисарви тааккуа аджигингиттуна таа хаттасуумма маттаа таймаагулу
1: тааккуа fire marshals тамаку икуале икуале тохтминиутиллугу хаависартуи сиорумми юит соорлу укаусиулуорсимаммат кангиинарнинганнин кангиинарнингани кисими пиджутеқалларимангаата қавиимангиккалоортиллуги кисианимараннамут қавииллариттоқалерсимангимма кинамиллу пасиаксаоқутситтилоорсиманнатин қанорли таманнисамагивио
0: я соорлу таанна апеққутуутуиннармилуттау налунангитту амисуну уваннаттау соорлу ила кисяни апунгаалуулуарутигуннангиттақа қавиимангитту титиллута сунами пиджитеқаллаттаалармунга таанна икилорс таакку тутсиарви икилорсиманингинни кисянаттауқаруннарсунга соорлу тамаккуа пиқутерджуариаулу нуналинни тутсиавиугулуарпат илинниарвиугулуарпа аанниарви макуа нуналимму атуутилиммариаалуммата тутсиариартуи илинниариартуи аджигингитуна тааккуа пиджутилии аммалу иппигитсиарлуги камагитсиарлуги таймаигумина туиннартуугалуа тамаккуалу маанна уллуми сиутиунэрсани саналиулэртартиллугит орлу уажалэритсиариақартиллугилуунний баруне кажулэритсиу симанинга ааққитсарсималериартиллугу таманна кажиситсиангиннарту куминатуиннармилиттау орлу уажалэритсиарнингиппатлуунний тайма икигуннатуиннериақармаммата сивуниттини со тааккуа уджигисартиариахармилугулу наммалу хависартагуннатиарлути
1: Дэвид тема таку англикан диасис гунагапта англикан кунилау кассималангата маанна нутами туссиависсаугаярту мисана гумагесса ила укарсималангата ила таманнале кану иппигипиу камма таманна тусаруминертуссаю таавани кингэрмиу танун
0: я атаймаангала укаккаугама нериуннерси каннэр туиннаривук аммалу palungailaksima bellia semajui andekat kotutsiak tolerajikum kingarne sanaja utitsarinartangi taavunga tikisima lertuilangin nammala tungavitsani ikutarpallia gumarnia nerartausimammata tainna inigilartangan teikanitsaina gumarniarsunillut taugo ammalanganersaaluni taitsumang ikilarsima ikualalarsima juvenarmi soitaakkua isimagitsugi soorlo ууммакканнэрниартуулаахан валутту тутсиарвиаммалу уппернилерина кингарне макитатсиакканнерутаукканнерунэрниарма инуусэрм
1: илак канаа таанота бигканникайнерлагуут канаа инунне аттуис аттуисаманакаммага ила аттуисамаюн оқаққаруй тиналунаранилло таманна туттар виллериусагумма кисутуина ассорунэрту тикитуаққат инунне икайортаугаақарто қалитуаққат туттарвиуллерисиугуммата маана сули макета жоқартуугалуа кисан мақуммарини соорлу аннаисамаммата аттортавасмаюиналунангиттуи иннуит таманноқоссақарбигикканникаинеруви амалоқаноқ иннуит тааваникингерни нериугуннаниамангаата таана санаяуболлианинга нериунарситиллоқ
0: Elaré tan kiukkuima sorlu tekoa tutsiarviulortui ikilortilluit sorlu ilangi inui inuusingatta iluagu kamittuujaalart sorlu uppernigittig kisiane taakkoa makikkannarna makittokakkannarnaartu nutaami soto tan ilukkut sorlu ханно кам макан ханно кам мактокканнэрниарту нериуннэрми аммало пигу ханно уппериаулу уппериаулуннартуи исимагилуаккэрнеруннартуулаарниартуулаарту таан таббууна таманна исиматсарсиорутигилу гиннэр хаттарма инуусэрми ханаиттуккуортоқартиллугу
1: сум ханаима сумматаиме туккуулеққунга хомаиттоқсиоққунга имаисимана суумма кисиани саавитсартуиннаалугу намутуинна уппериюк гумажасин гумажаттимму таанна тутсиарвиатаусууллуни таанна аққутигилиогуннарту соо таанна тайма аққутаагуннарнинга пиулиму инуусэрми аммалу нериуннэрми инуухатигииннэрми
0: кажингорсаттуиннаққакка кингермиунунеққатиги асигиллу икажортуиқатталортуиллу таманна икуалалортиллугу кинуниагу хаттериги тааккуалупи пилерити таулилармата аммалу асинги тутсиартулерикку кинааланинуатсигиақасилоорсутиллу аммалу илитариққаннерматуиннартараттау эққаумагуматсугут тайна аалакакку тутсиарвинга икилортиллуги кинуниагу таавани кангерсинэрми кангерсинэрмиутармуллуунни кинааланинуатсиу халилоормат шэрли кэкква таавунга сэптэмбер тиллугу 2013 мутиллугу таавунга кангерсинэрмуорама кангерсинэрму сималаортиллунга такувуннарсиллуалауакку аммалу хулиннамиэрматсугу киннэрмиуни пигутсигаарма кинаалани нивингатаами нивиатсахарма ниверпигилаавакку таин таккунунгаатутсиарвину матуилерпата тунигумаарниартанни таанна эққаамутсиарамагувара таинна амма икажортуиқаттарсимани таанна китутсиарви макитканнерунлугу
1: налунангиттэгаинуит икажортигиаққалеремата тамассимига оққаққаагу витамана сивуллерпаангунгимма ики ikittokasiyoguma namituinnanga taa tussiarpinik inui ikajortiki niinga sakkikanni vaallekattarmi suulu sangitikkanertuujaarta
0: jaa suulu tamakkua ilangi suulu kataksertau tuarpa innuk nuo inuokatimi ippikikattauti suungukatta naukkutuinna taimaattau makikkannerumanarmi ikajortikiinnarmi алаккартоқайнаулерту таймаангилаақаққагум аққунарсиортоқтиллугу икалеқ икалеқаақаттоқасиннасуумма
1: тааннакиартуссиа писсаагуйарто кангакку нериугна нериу нагаярмангаа кмаарнана.